0: танцевальных часа. Два танцевальных часа.
1: Часа. Music in my car.
0: Часа.
2: Часа. Часа. Часа. Часа.
1: Два танцевальных часа.
0: Каждую пятницу и субботу.
1: Пятницу и субботу.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: мая по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.
1: Радио Могилев.

0: Nine brown eyes.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя. I need your arms around me. I need to feel your touch.

0: понял, мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата, я постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.